0: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
6: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
7: Перед выходом вы многое планируете. К примеру, куда пойдете, с кем встретитесь, какую музыку будете слушать. И если там будет алкоголь, как безопасно доберетесь домой после окончания вечера? Подвезет ли вас друг? Закажете ли вы совместную поездку? Или поедете на автобусе? Независимо от вашего выбора, планируйте поездку заранее. Вместе мы доедем.
8: Ты слышишь?
9: Конечно, все слышат.
8: Это радио.
9: И такое доброе.
8: Доброе радио для всех.
9: Доброе радио для каждого.

0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации Доверяет Медиагрупп. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Администрация Дональда Трампа ужесточает правила для легальной миграции. Это плохо сказывается на рынке труда и ударило по семьям. Дональд Трамп приостановил введение новых пошлин на канадские товары на целых 3 дня. Близкая помощница Трампа, которая однажды проехалась в багажнике его машины, могла стоять за расистскими видео, опубликованными на канале президента. Ураган Лала разрушил кладбище на большом острове Гавайев. Поломанные гробы и покойников разбросало по улицам. По данным CDC, в Орегоне наблюдается рост заболеваемости ковида, но больше всего уровень заболеваемости на Гавайях. Акции Moderna за день подорожали на 150% на фоне заявлений компании об успехах в лечении меланомы. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против председателя Международного уголовного суда. Соединенные Штаты решили сократить масштаб учения с Южной Кореей. Трамп признался, что у него хорошие отношения с лидером КНДР. Депутаты Верховной Рады Украины утвердили новым министром обороны Украины Евгения Хмару, до этого исполнявшего обязанности главы СБУ. В Москве снова ограничили продажу бензина. Так у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Доверяет Медиагрупп.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Сильные грозы могут обрушиться на этой неделе на Филадельфию, а столбик снегов опустится до 80, даже порой ниже градусов по Фаренгейту. Грозы будут продолжаться до понедельника. В Порт-Метро Ирии после жаркого дня в четверг понижение температуры, и к концу недели столбики будут подниматься где-то до 75-76 при переменной облачности. В районе Большого Сиэтла сначала будет 80-е, а потом уже только 70-е, причем где-то в районе только 72-73, но, как ни странно, по ночам столбики будут опускаться в районе Большого Сиэтла лишь до 60, а вот в районе Порт-Метро Ири даже до 55.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации Доверяет Медиагрупп. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах HD в штатах Орегона, Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Порт-Метро Ири. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий для подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Администрация Трампа закручивает гайки практически во всех категориях легальной иммиграции, пытаясь сократить приток приезжих в штаты. Ограничения включают заморозку процедур страны службы гражданства и миграции Соединенных Штатов и отказ Госдепартамента рассматривать заявления за пределами страны, пишет сегодня издание Forbes. То есть получается, что администрация Трампа практически закручивает гайки во всех категориях легальной иммиграции, а не только давит на нелегалов. Новшества затрагивают американских граждан, которые хотят перевести в страну супругов, детей, а также других родственников, а также работодателей, ищущих сотрудников. Экономист отмечает, что для роста экономики нашей страны требуется больше рабочей силы. Однако действия администрации, наоборот, сокращают ее предложение. Политику курирует заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер, главный архитектор иммиграционной программы Дональда Трампа. Я цитирую: политика администрации Трампа приведет к сокращению легальной миграции в Штаты на от 33 до 50%, то есть на 1,5-2,5 миллиона человек к концу его 4-летнего срока. Конец цитата говорится в анализе Национального фонда американской политики за январь 2026 года. В более раннем докладе фонд учитывал сокращение рабочей силы из других мер, включая депортации и прекращение программы временной защиты, и пришел к выводу к такому, я цитирую: «Из-за уменьшения числа работников экономика нашей страны может потерять около 19 миллионов человек лет труда к 2028 году и 102 миллиона к 2023 году. Совокупный объем произведенных товаров и услуг сократится на 1,9 триллиона долларов или на 5612 долларов на человека в период с 2025 по 2028 год. И на 12,1 триллиона или на 34 369 долларов на человека в период с 2025 по 2035 годы. Аналитики также пришли к выводу, что экономический рост снизится примерно на треть, а федеральный долг увеличится. Иммиграционные ограничения распространяются на все категории. Чиновники администрации отказались рассматривать около 55 тысяч заявлений по визам разнообразия, категории, которую Трамп пытался отменить еще в первый свой срок. Вместо повторной попытки изменить или отменить ее через законодателей, власти фактически закрыли возможность въезда или смены статуса для победителей лотереи. Тогдашний глава Департамента внутренней безопасности Крис Ноэм объяснил на пристановку программы, славшись на стрелка в университете Брауна, который получил постоянный статус по этой программе 8 лет назад. Он убил профессора и застрелился сам. В лотерее Green Card участвуют страны, из которых в Штаты через другие иммиграционные программы приезжает сравнительно мало людей. Речь не о каком-то политическом статусе государства, а о статистике. Если из страны уже и так много иммигрантов, она в лотерею обычно не попадает. Если мало, наоборот, может участвовать. Поэтому Израиль, Австралия, Финляндия, Франция и Япония оказываются среди стран, которые считаются непредоставленными в американской иммиграционной системе. И несмотря на судебный иск, администрация, по сути, затягивает обработку заявок и делает так, что участие в программе может не привести к получению грин-карты. И в результате выигрыш фактически теряет смысл. Потому что заявки не доводятся до финального этапа или не успевают быть оформлены в установленные сроки. То есть получается, что программу лотереи Green Card саботируют. По правилам программы все процедуры должны быть завершены до 30 сентября 2026 года. Если к этому сроку человек не получил визу или статус, его результат участия автоматически аннулируется и больше не дает никаких прав. Администрация также полностью прекратила прием беженцев, за исключением белых граждан Южной Африки. И такой подход, это допуск только в одной категории, не предсказывали такие даже самые жесткие критики Трампа до его второго срока. По оценке Национального фонда американской политики, заморозка и последующее снижение ежегодных квот ниже уровня в 125 тысяч человек, установленного в последний год администрации Байдена, приведет к сокращению легальной миграции примерно на 470 тысяч человек за 4 года. Наиболее серьезные последствия вызвало постановление от 16 декабря. Оно затрагивает самих иммигрантов, работодателей, граждан Соединенных Штатов, желающих привести родственников и университеты. Граждане 39 стран не смогут въезжать в Штаты полностью или частично по иммиграционным или временным визам в списке Нигерия, самая населенная страна Африки, а также Зимбабве, Венесуэла, Афганистан и Гаити. 14 января сего года администрация объявила, что Госдепартамент Соединенных Штатов приостанавливает оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, чьи мигранты, по оценкам власти, слишком часто пользуются социальной поддержкой. Ограничения будут действовать, пока власти не убедятся, что новые приезжие не будут извлекать выгоду из средств американских налогоплательщиков. Списки из 75 и 39 стран частично совпадают, и в общей сложности речь идет о 93 странах. По данным анализа фонда, в 2023 финансовом году 481 460 человек из этих стран получили постоянный статус, включая 206 550 человек, супругов, детей и родителей американских граждан. В июне Федеральный суд отменил политику службы гражданства и миграции, предусмотревшую заморозку и отказ рассматривать заявления по многим категориям, включая убежище по делу Dorcas International Institute of Rhode Island против USCIS. В июле Федеральный окружной суд отклонил просьбу администрации приостановить это решение. Три коллективных иска продолжают оспаривать политику администрации. Дело Reed Eagle Law против Edlow в Северном округе Калифорнии касается практики заморозки заявления для граждан ряда стран. Юрист Кертис Моррисон отметил, что решение по делу Dorcas запрещает такие заморозки, однако правительство его обжаловало, а судья Чарльз Брэр решил вынести решение на основании письменных материалов. В деле Медани против Трампа также в Северном округе Калифорнии оспаривается приостановка виз разнообразия. Слушание назначено на 27 августа в суде Эдварда Давилы. В деле Саед против Трампа в Центральном округе Калифорнии рассматривается заморозка по 75 странам. Слушание назначено на 21 сентября у судьи Джона Кронстенда. Во всех трех делах ведущим представителем выступает Reed Eagle Law. Правительство не ответило на ходатайство о временном судебном запрете и сертификации класса до установленного срока 10 августа по делу Саед против Трампа. Судья Кронстадт постановил, что до 19 августа сего года ответчики должны представить возражение или уведомление об их отсутствии. Если этого не произойдет, ходатайства будут считаться неоспоренными. Конец цитаты. Отдельная администрация использует правило public charge. То есть правило public charge – это критерий, по которому иммиграционные власти нашей страны оценивают, сможет ли человек самостоятельно обеспечивать себя. И если чиновники считают, что он, скорее всего, будет жить за счет государственных пособий, ему могут отказать в визе или в получении грин-карты. В июле этого года Департамент внутренней безопасности утвердил новую редакцию этого правила, отменив версию 2022 года и предоставив чиновникам больше свободы для отказа выдачи постоянного статуса. Это может привести к тому, что гражданам Соединенных Штатов откажут в возможности перевести супругов, детей, родителей или братьев и сестер из-за предположений о будущих доходах или использовании социальной помощи. При этом семейные иммигранты обычно быстро увеличивают доходы и не имеют права на федеральные пособия как минимум первые 5 лет. По данным исследования экономиста Марка Регетса, реальные доходы таких иммигрантов увеличиваются на 76% за 12 лет. Юристы по миграционным вопросам Сарус Мехта и Дамира Жанатова отмечают, что новые правила дают чиновникам еще больше полномочий отказывать в изменении статуса, особенно с учетом внутреннего меморандума USCIS, требующего исключительной дискреции. Конец цитаты. По их словам, администрация открыто демонстрирует негативное отношение к иммиграции как легальной, так и нелегальной, а правило public charge становится дополнительным инструментом ограничения. В новом решении Совета по иммиграционным апелляциям администрация заявила, что люди больше не смогут выезжать из страны по разрешению advance parole и возвращаться с законным въездом. Это может лишить участников программы DASA возможности заключить брак с американским гражданином и получить постоянный статус после возвращения, отвечает юрист Чарльз Кук. Чтобы выполнить планы по числу задержаний, иммиграционно-таможенная служба начала арестовывать людей с незавершенными заявлениями, включая тех, кого спонсируют супруги, граждане Соединенных Штатов Америки. Газета New York Times сообщала о женщине, родившейся в России, которая подала на убежище, вышла замуж за американца и ожидала решения по грин-карте. Ее задержали в аэропорту и отправили в изолятор. Администрация Трампа сознательно преследует граждан Соединенных Штатов и будущую его супругу-гражданку, отвлекая ресурсы правоохранительных органов от реальных нарушителей закона. Конец цитаты, так заявил бывший сотрудник Департамента внутренней безопасности Дак Рент. С новыми трудностями сталкиваются иммигранты, приезжающие по рабочим программам. Предложенные изменения могут вытеснить многих держателей виз H-1B с рынка труда из-за пересмотра уровня зарплат. Дополнительные изменения в правилах сертификации труда могут усложнить получение постоянного статуса, расширив обязанности работодателей в рамках процедуры PERM. В 2026 году администрация Трампа уже существенно сократила легальную миграцию и намерена продолжать ее в 2027 и 2028 годах. Основной удар, помимо экономики, придется на американских граждан, которым не дают жить в стране вместе с близкими родственниками, включая супругов. Меня буквально поражает, насколько в повестке массовых депортаций внимание и ресурсы сосредоточены именно на сокращении легальной иммиграции, и администрация этого не стесняется. Конец цитаты, сказал Кёртис Моррисон.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Менее чем за 2 часа до вступления в силу 50% тарифов на канадский импорт на сумму почти в 20 миллиардов долларов, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что отложит введение новых пошлин на широкий спектр канадских товаров на 3 дня, пока страны дорабатывают торговое соглашение. Я цитирую его слова. «Я приостановил на 3 дня введение 50% пошлин в отношении Канады, которые должны были вступить в силу завтра утром, исходя из того, что Канада и Штаты при условии окончательной доработки документов достигли соглашения». Конец цитаты, написал Трамп в Truth Social. Стороны зашли в тупик по ряду вопросов, в том числе и по поводу американских пошлин на автомобили и запрета на продажу американских экспертных напитков во многих канадских провинциях. На этой неделе Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни дважды общались по телефону, а интенсивные переговоры продолжаются с июля после того, как президент Соединенных Штатов пригрозил с 19 августа ввести новые пошлины. Достигнут существенный прогресс, хотя предстоит еще проделать важную работу. Конец цитаты, написал Карни в соцсети X. В своем посте Трамп также отметил, что окончательное торговое соглашение может позволить возобновить проект нефтепровода Keystone Extra Large. Строительство этого нефтепровода, которое соединило бы провинцию Альберта с Соединенными Штатами, было заблокировано как администрацией Обамы, так и администрацией Байдена. Экологи и коренные народы давно выступают против этого нефтепровода, но Трамп неоднократно заявил, что хотел бы возобновить этот проект, по которому планировалось транспортировать 830 тысяч баррелей нефти в день. Великий нефтепровод Keystone Extra Large, давно похороненный сонным Джо Байденом, может быть поднят из могилы. Конец цитаты, написал Трамп Truth Social про Keystone Extra Large. Соглашение будет включать в себя всесторонний доступ на рынок для всех американских товаров, обязательства в области экономической безопасности, а также согласование правил цифровой торговли. Конец цитаты, сообщил в экс-офис торгового представительства Соединенных Штатов Джемисона Грира. Оно также будет содержать множество важных положений, которые будут и впредь защищать наш рынок американских работников, а также наших канадских партнеров. Так добавили в офисе. Дополнительные 3 дня – это хорошая новость для канадских переговорщиков и для предприятий по обе стороны границы, ранее не раз предупреждавших, что новые пошлины нанесут непоправимый ущерб обеим сторонам. Напряженность между двумя крупнейшими торговыми партнерами усилилась с возвращением Трампа в Белый дом с началом его новой торговой войны практически со всем миром, что не могло не отразиться на торговых отношениях между Канадой и Соединенными Штатами. В новую серию тарифов, которую отложил Трамп, должны были попасть вино, молочные продукты, цемент, одежда и хоккейное снаряжение. Соединенные Штаты уже ввели пошлины на канадскую сталь и алюминий, автомобили и пиломатериалы. Канада стремилась достичь соглашения, которая заставила бы Соединенные Штаты отменить или снизить тарифы в этих ключевых секторах. Соединенные Штаты, в свою очередь, требовали от Канады ряда уступок, в том числе отмены оставшихся ответных пошлин на американские автомобили и корректировки квот на молочные продукты, чтобы обеспечить более широкий доступ для американских производителей сыра. Кроме того, Соединенные Штаты рассчитывают на отмену запрета на продажу американского алкоголя, введенного в прошлом году большинством канадских провинций в ответ на пошлины Трампа. По данным агентства Reuters, со ссылкой на анонимные источники, в последние часы перед истечением срока в среду переговорщики обсуждали соглашение, которое позволило бы снизить американские пошлины на произведенные в Канаде автомобили с 25% до 15%. Однако две страны не смогли прийти к соглашению о том, какие автомобили будут подпадать под снижение пошлин. Соединенные Штаты настаивали на том, чтобы оно распространялось только на автомобили с высокой долей компонентов американского производства. Карни также потребуется поддержка премьер-министра канадских провинций для возобновления продажи американского алкоголя, поскольку продажа спиртных напитков контролируется провинциями, а не федеральным канадским правительством. Премьер-министр Онтарио Даг Форд, чья провинция больше всего пострадала от американских пошлин на автомобили, заявил, что готов отменить запрет на продажу спиртных напитков только в случае достижения справедливой сделки. Во вторник торговая палата нашей страны призвала к заключению соглашения, заявив, что повышение тарифов нанесет ущерб обоим экономикам и приведет к росту расходов американских семей, еще больше нарушит важнейшие цепочки поставок и поставит под угрозу 13 миллионов американских рабочих мест, которые зависит от торговли в рамках соглашения о торговле между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Сообщается, что Натали Харп стала одной из самых близких помощниц Дональда Трампа после его победы на выборах 2024 года. С января 2025 она заняла пост исполнительного помощника президента, хотя ее реальное влияние выходит за рамки формальной должности. В ее обязанности входит отбор и передача президенту информации, подготовка новостей и материалов, участие в формировании его публичных сообщений и введение аккаунтов Truth Social, а также постоянное сопровождение на встречах и в поездках. О том, кто такая Натали Харп, сегодня подробно рассказывает CNN. Судя по всему, она гораздо более популярна в определенных округах, чем даже Кэролайн Левит, которая уходит в конце этого месяца со своего поста пресс-секретаря. Натали Харп начала работать с Трампом после ухода с телеканала OANN, где она вела вечернюю программу. Во время последней предвыборной кампании Трампа она постепенно вошла в круг его наиболее доверенных людей. Любопытный случай такой произошел в октябре 2023 года, когда Дональд Трамп должен был прибыть в суд в Нью-Йорке, чтобы разбираться со своими очередными юридическими проблемами. Но пока кортеж стоял у его резиденции в Трамп Тауэр, сотрудники столкнулись с более срочной проблемой. В машине не было места для Харп, крайне преданной помощницы, чья лояльность к Трампу быстро закрепила ее внутри его ближайшего круга. В ходе вспыхнула перепалка, в ходе которой Харп настаивала, что Трамп лично попросил ее присутствовать на судебном заседании. Сообщили CNN два источника, знакомых с этой ситуацией. Ей отказали вместе, но она забралась в багажник внедорожника, что подтвердили те же источники и фотографии, полученные CNN. Этот эпизод, о котором ранее сообщал, стал наглядным примером того, какую роль Харп играет при Трампе в последние годы. По словам нескольких источников CNN, ее методы работы раздражали старших помощников и временами вызывали попытки ограничить ей доступ к ближайшему окружению президента. Бывшая ведущая телеканала «Правового толка», которая начала работать с Трампом после того, как заявила, что он спас ей жизнь, Харп стала одним из ключевых каналов связи между президентом и внешним миром. Речь идет о ее собственной истории болезни, о том, как она ее интерпретирует. Натали Харп несколько лет назад перенесла рак кости и в какой-то момент заявила, что фактически обречена. Стандартные методы лечения не помогали, а к клиническим испытаниям ее не допускали. В 2019 году она выступила на телевидении, а затем и на съезде республиканской партии, где публично поблагодарила Дональда Трампа за принятый при нем закон Right to Try. Он позволяет тяжелым пациентам получать доступ к экспериментальным препаратам. Харап подтверждала, что именно благодаря этому закону она и получила лечение и выжила. И без него, по ее словам, она умерла, ожидая одобрения лекарств. Конец цитаты. Ряд врачей-экспертов указывали, что в ее конкретном случае связь между законом и лечением выглядит сомнительной или, по крайней мере, неочевидной. Но именно эта публичная история благодарности за спасенную жизнь и привлекла к ней внимание Трампа. И с этого момента и началось их сближение. Она передает сообщения от союзников, организует встречи, набирает посты для Truth Social и приносит распечатки хвалебных публикаций, все время оставаясь максимально близко к Трампу физически. Трамп любит внимание и тот факт, что она на 100% предана и лояльна. Она не сомневается, не задает вопросов. Конец цитаты, сказал один из советников Белого дома CNN. Отношения Харп и Трампа вновь показали в центре внимания на этой неделе после того, как сенатор-демократ Джон Оссоф упомянул ее в ставшей вирусной речи с критикой Трампа. Сенатор из Джорджии саркастически отметил их поездки с Натали на, по-видимому, незащищенном летающем дворце, подаренном эмиром Катара. Конец цитаты, имея в виду ее присутствие рядом с президентом, когда он вместе с очень ограниченным кругом лиц тайно покинул Турцию на меньшем самолете из-за угрозы страны Ирана в июле. Это заявление вызвало резкую критику Белого дома, реакцию, которая неоднократно называла Осова кринжевым театральным ботаником и слабаком-неудачником, а также породила волну обсуждений в интернете. И быстрый рост влияния Харпа в окружении Трампа во многом связан с ее преданностью ему с момента прихода в команду в 2022 году. И несмотря на отсутствие формальной должности в предвыборном штабе, она сопровождала Трампа буквально во всей стране, регулярно передавая ему позитивные новости, посты из соцсети и другую информацию, за что союзники прозвали ее «человеком-принтером». Один из республиканских законодателей отметил то, что хотя иногда он и обращается напрямую к президенту, он всегда убеждается, что Харп тоже в курсе. Она всегда отвечает: «Я не понимаю, как она все это успевает». Конец цитаты, сказал источник, добавив, что помимо передачи сообщения Трампа, она часто сама отправляет законодателям статьи или заметки от его имени. С момента ее появления в Белом доме, по словам нескольких источников, присутствие Харп стало постоянным. На видеозаписи подписания документов и мероприятия в Овальном кабинете она часто попадает в кадр, улыбается или кивает, слушая нашего президента. Во время поездок на митинги она постоянно входит в узкий круг помощников рядом с ним. Натали работает очень быстро. Так говорил Трамп союзникам после того, как просил ее что-то найти или распечатать. Ее постоянное присутствие иногда вызывает раздражение в Белом доме, особенно у тех советников, которые хотят встретиться с президентом наедине и вдруг обнаружить, что Харп тоже присутствует на встрече, сообщил один из источников знакомой ситуации. По словам другого источника, 35-летняя Харп также подчеркивает свою самостоятельность, заявляя, что подчиняется только Трампу, что раздражает сотрудников, работающих в официальных структурах Белого дома. Один из представителей Белого дома смягчил эти претензии, заявив, что Харп нормально работает с большинством коллег, помогает формулировать заявления и передает информацию нужным людям. В заявлении от 18 августа представитель Белого дома Дэвис Ингл защитил Харп, назвав ее одной из самых преданных и трудолюбивых помощниц в команде президента Трампа. Конец цитаты. Другие близкие к Белому дому люди осудили упоминание Харп со стороны Оссофа, заявив, что оно создает ложные намеки в отношении помощницы, которая в целом неизвестна избирателям и не делала ничего, чтобы привлечь к себе подобное внимание. Один из источников заявил, что у нее и Трампа отношения как у отца и дочери. Конец цитат. Однако, даже среди тех, кто давно настороженно относится к ее необычному большому влиянию в западном крыле, нет ожидания, что новое внимание к ее роли ослабит ее позиции.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Другим новостям. Акции американской биотехнологической компании Moderna подорожали на 150% в течение одного дня, пишет Financial Times. 19 августа стоимость одной ценной бумаги на бирже NASDAQ поднималась выше $160 за штуку. Накануне цена акции Moderna составляла примерно $63 за штуку. Так рынок резко отреагировал на заявление компании об успешных испытаниях экспериментальной терапевтической вакцины против меланомы, которая разрабатывается совместно с другой американской компанией Merck. Вакцина изготавливается индивидуально для каждого пациента на основе уникального генетического отпечатка опухоли пациента и МРНК. После публикации этого сообщения капитализация Moderna выросла и превысила $55 миллиардов. С его максимума более 180 миллиардов компания достигала в сентябре 2021 года, после того, как она выпустила вакцину от ковида. Но в течение последних нескольких лет стоимость ее акций постепенно снижалась. Ну а тем временем, кстати, о ковиде. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний CDC в Орегоне наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Вот что показывают данные. Не удивляйтесь, друг, что если в ближайшие недели вокруг вас станет больше слышно кашля. Заболеваемость ковида снова растет практически во всех уголках Соединенных Штатов Америки. И согласно моделям, разработанным центрами по контролю и профилактике заболеваний CDC, число случаев заражения COVID-19 растет или, вероятно, растет в 50 штатах. Конец цитаты. По состоянию на середину августа ни в одном штате не наблюдается снижение заболеваемости. Несмотря на эту тенденцию, CDC отмечает, что тяжелые случаи по-прежнему встречаются довольно редко. Количество обращений в отделение неотложной помощи в связи с ковидом остается очень низким. Анализ сточных вод позволяет точнее определить, где вирус может циркулировать наиболее активно. По словам представителей CDC, проверка сточных вод помогает выявить присутствие COVID-19 в населенном пункте и обнаружить признаки инфекции даже у людей, которые чувствуют себя совершенно здоровыми. Конец цитаты. В двух штатах наблюдаются признаки повышенной вирусной активности. Гавайи и Миссисипи отнесены к категории штатов с умеренным уровнем распространения COVID-19, хотя данные по сточным водам для Миссисипи ограничены. В западных и южных регионах активность ковида выше, чем в других частях страны. В Алабаме, на Аляске, в Калифорнии, Флориде, Джорджии, Орегоне, Неваде, Техасе и Вашингтоне уровень ковида в сточных водах оценивается как низкий, тогда как в остальных штатах он классифицируется как очень низкий. CDC также отслеживает уровень распространения двух других респираторных вирусов – гриппа и респираторно-синцитиального вируса RSV. Оба они встречаются в сточных водах реже, чем COVID-19. Ожидается, что обновленные вакцины против COVID-19, нацеленные на распространенный вариант XFG, станут доступны уже этой осенью.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Гавайи. В поселке Наалеху на большом острове Гавайев наводнение, вызванное ураганом Лала, буквально вырвало мертвых из земли. Потоки воды прошли через небольшое кладбище в поселке Наалеху, оставив после себя жуткую картину. Грязь, расколотые и разбитые надгробия, а также вскрытые и разбросанные гробы и саркофаги, пишет сегодня New York Times. По последним сообщениям, на Гавайях сейчас продолжаются последствия урагана Лала, который уже прошел через острова, как ураган первой категории, и местами ослаб до тропического шторма. Стихия принесла очень сильные дожди и шквалы с ветра с порывами около 120-130 км в час, из-за чего на некоторых островах произошли подтопления и пооползни. Основные проблемы сейчас – это массовое отключение электричества. Десятки тысяч домов остаются по-прежнему без электричества. Перебои с транспортом и более сотни отмененных или задержанных авиарейсов. Также сообщается как минимум об одном погибшем в результате этого инцидента, связанного с непогодой. Власти предупреждают о сохраняющемся риске новых наводнений и локальных оползней, особенно на Большом острове и на Мауи. На Гавайях продолжаются аварийно-восстановительные работы. Разрушения в поселке Наалеху оказались особенно ужасными. 17 августа по земле буквально были разбросаны мертвецы и части тел. Пустые и поломанные гробы. Запах раскрытых могил стоял буквально над всей зоной разрушений. Я цитирую. «Сейчас по нашему городу действительно очень жутко ехать». Конец цитаты сказал 46-летний Джон Мастерс, владелец автосервиса «Кауи Авто Репэйр», расположенного неподалеку от кладбища, которое теперь оказалось под несколькими футами грязи и обломков. «Это как твой самый страшный кошмар», конец цитаты добавил он. Семьи приезжали проверить состояние могил, пока рядом в поселке работала тяжелая техника, двигая валуны. На кладбище горы грязи были перемешаны с обломками вещей из разрушенных домов, холодильниками, одеждой, домашней утварью. Небольшая группа людей стояла возле остатков пекарни Паналуэ Бейкери, расположенной ниже по склону от кладбища. Около метра грязи окружили основание здания, а бурый след показывал уровень воды после Лалы, почти 1,5 метра. Грузовики и хозяйственные постройки съехали вниз по склону и частично ушли в грязь. Бывшая дорога к кладбищу полностью смыта. По обе стороны от остатков дороги образовались глубокие разломы земли глубиной около 15 метров. Надгробия валяются повсюду. Конец цитаты, сказал генеральный менеджер пекарни 35-летний Зак Кеннеди. Они были вырваны из земли и разбросаны. Перевернутый серый гроб лежал поверх этих обломков. Чуть выше по дороге у автосервиса КАУ «Авторепера» десятки легковых машин и грузовиков увязли в грязевых завалах, а вдоль улицы лежали еще гробы. Внутри мастерской двери сорвалось с петель, окна были разбиты. Сотрудники нашли на полу предмет, похожий на человеческую бедренную кость. «У меня больше нет места, которое я могу назвать своей мастерской». Конец цитаты, сказал Мастерс, который начал работать здесь с подростками почти 20 лет назад, унаследовал бизнес от отца, похороненного на этом самом пресловутом кладбище. Он уточнил, что могила его отца, по словам друга, который проверил это место, не пострадала. «Я даже не знаю, что делать дальше». Конец цитаты, добавил он. Внизу в зоне разрушения находились 42-летняя Джуква Валос, ее племянник 19-летний Мэнни Хирата и его 17-летняя сестра Лаурина. Они приехали с юга из Коны примерно в часе с небольшим пути, где разрушения были минимальными, чтобы проверить кладбище. Там похоронена большая часть их семьи – тети, дяди, братья и сестры. Глядя на руины наверху, Валос сказала: «Там похоронен мой сын». Конец цитаты. Лейдши Баллас внезапно умер около 8 месяцев назад в возрасте 25 лет. Мы собирались приехать в эту субботу. У него день рождения в субботу. Конец цитаты, сказала его мать, срываясь на плач. Он был моим единственным ребенком. Конец цитаты. Сейчас она заботится о детях своего брата и сестры, Мэнни и Лаурине, как о собственных детях. Семье сказали, что человек, похожий на военного, запретил подниматься на холм кладбища, это слишком опасно. Но они отчаянно хотели убедиться, что могилы их близких не повреждены. Они начали пробираться через завалы вверх кладбища, расположенного примерно в 250 метрах на вершине холма. За ними пошли другие, поднимаясь по высохшим потокам грязи между валунами, где было легче найти опору. Власти пытаются установить, куда могли быть перенесены останки с кладбища, где почти 500 захоронений, сообщил представитель мэра округа Гавайи Том Каллис. Он добавил, что по мере идентификации останков их будут собирать, передавать соответствующим службам и связываться с ними для последующего возвращения. При этом очистка территории пока не проводится, район остается закрытым. 38-летняя Мака Галлинджер вместе с 8 родственниками поднялась по склону через завалы. «Мы идем искать мою маму». Конец цитаты, сказала она. «Нам нужно знать, мы должны позаботиться о костях наших родных». Конец цитаты. Ее мать умерла 10 лет назад, и она приезжала примерно раз в год, чтобы проверить могилу. Она была воплощением гостеприимства, настоящей алахой. Конец цитаты, сказала Галлинджер. За ней шли дети, а муж держал абалон, наполненный дымящимся шалфеем. Абалон, напомню, что это раковина моллюска, ее используют в ритуалах, в различных практиках, чтобы сжигать в ней травы. Семья шла среди обрывков одежды и разрушенных надгробий. Они помнили, что гроб был белым, а женщину похоронили в красном платье. Подойдя к месту захоронения матери, позвала к себе семью. «Вот она», — сказала она. «Хорошо, мама, мы просто проверяем». Конец цитаты. С высоты разрушения выглядели очень масштабно. Склон холма одним из самых старых могил обрушился, обнажив гробы и унеся их содержимое вниз, в сторону пекарни. Легкий ветер шевелил воздух, а главным звуком было пение птичек. В траве за уцелевшими могилами обломки лежали слоями, словно линии прилива. «Как они поймут, что и где лежит, чтобы все вернуть обратно? Что нам хочет сказать природа? Может быть, так и текли эти реки раньше, и это их естественный путь». Конец цитаты, сказала Геллинджер. Среди нарядов надгробия Баллас ходила и показывала могилы родственников, двоюродного брата, тети и младенца, умершего при рождении. «Наверное, его могилу тоже смыло», так сказала она. Обойдя участок, который не пострадал от наводнения, Баллас подошла к могиле сына. Она выдохнула: «Он здесь». Конец цитаты, сказала она.
0: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий к другим новостям. Госсекретарь Марко Рубио объявил о введении санкций против председателя Международного уголовного суда МУС Томоко Акане из Японии и одного из старших юристов организации Абдулая Сайе из Сенегала. Этот шаг стал очередной эскалацией кампании администрации Дональда Трампа по демонтажу суда, которое уполномочено более чем 120 странами-членами расследовать военные преступления. Руби заявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против Акане из Сие за участие в усилиях по преследованию должностных лиц, правительства которых не дали согласия на юрисдикцию МУС. Конец цитаты. Госсекретарь обвинил суд в том, что он является коррумпированным и безнадежно политизированным наднациональным судом, который злонамеренно злоупотребляет своими полномочиями и вышел за рамки своего мандата. Мы не потерпим его посягательства на государственный суверенитет. Конец цитаты, заявил Марко Рубио. Ни президент Трамп, ни Белый дом пока не прокомментировали новые санкции.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Дональд Трамп заявил, что недоволен участием Соединенных Штатов в военных учениях с Южной Кореей и поручил главе Пентагона Питу Хексету сократить масштаб совместных маневров. Учения Ulchi Freedom Shield, направленные на задерживание КНДР, начались в понедельник. Учитывая мои очень хорошие отношения с Ким Чен Ином из Северной Кореи, последний раз лидеры встречались в 2019 году, я недоволен тем, что Соединенные Штаты еще давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей. Конец цитаты, написал Трамп в Truth Social. Он также посетовал, что Сеул отказался присоединиться к Соединенным Штатам в войне с Ираном. «Я недавно спросил президента Южной Кореи, не хотят ли они присоединиться к нам в деле денуклеаризации Исламской Республики Иран, на что они ответили «нет, спасибо». Эти учения не только обходятся дорого, причем большую часть расходов, как обычно, оплачивают Штаты, но и посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал стране, которая за время президентства Дональда Трампа не представляла угрозы и проявляла уважение. Конец цитата, добавил американский лидер. Трамп сказал, что отменять учения, которые продлятся в ближайшие 11 дней, слишком поздно, поэтому он приказал министру обороны существенно сократить их масштаб. На прошлой неделе военное командование Соединенных Штатов и Южной Кореи провело совместную пресс-конференцию, посвященную учениям. На ней было объявлено, что нынешние маневры по масштабу не будут уступать учениям прошлых лет. В них примут участие около 18 тысяч южнокорейских военнослужащих. В ходе пресс-конференции военные также затронули тему отправки северокорейских войск для участия в войне России против Украины. Представитель армии Соединенных Штатов Райан Дональд заявил, что учения учитывают и эту угрозу, имея в виду северокорейских солдат, возвращающихся с фронта. Также средства массовой информации сообщают о том, что Северная Корея собирается направить еще больше войск в Россию для войны с Украиной. И, разумеется, это очень сильно настораживает Украину. Ну а что же еще сказал наш президент, который похвалил Ким Чен Ина, мы узнаем также совсем скоро. А пока еще у нас есть несколько важных новостей.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Депутаты Верховной Рады Украины утвердили новым министром обороны Украины Евгения Хмару, до этого исполнявшего обязанности главы СБУ. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны после того, как в середине июля в отставку было отправлено все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. За назначение Евгения Хмара министром обороны Украины проголосовали 312 депутатов, двое высказались против. Выступая перед депутатами Рады, среди своих главных приоритетов Хмара назвал укрепление фронта, сохранение человеческого капитала и развитие оборонной промышленности, пишут украинские СМИ. Во время вопросов депутаты не скупились на похвалу и благодарности. Вы действительно достойный боевой командир и генерал. Конец цитаты, заявил представитель платформы «За жизнь и мир» Юрий Павленко. Вы на собственном опыте знаете цену человеческой жизни и как министр точечно будете учитывать это в своей работе. Конец цитаты, сказал депутат от «Слуги народа» и член Комитета по обороне Венеславский. В свою очередь, депутаты оппозиционных партий фракции в Раде критиковали то, каким образом происходило назначение Хмара Минобороны, делать Минобороны и боевого генерала заложником этих гнусных игр.

0: Luxury has arrived at Snoqualmie Casino and Hotel, where comfort meets elegance. Experience luxury with breathtaking cascade views, world-class dining, and play your favorite games. Elevate your next getaway by combining effortless style with utmost relaxation. Seattle's closest is now Snoqualmie Casino and Hotel.
1: Руководителя МВД Игоря Клименко, однако из-за протестных акций тот якобы отказался претендовать на эту должность.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Россия и Москва. Как минимум в двух сетях АЗС в Москве вновь ввели лимиты на продажу топлива, пишет РБК. На горячей линии «Газпромнефти» сообщили, что в одни руки отпускают до 40 литров. Позже в самой компании уточнили, что лимит составляет 60 литров. В сети АЗС «Татнефть» отпускает до 50 литров бензина и до 60 литров дизеля, сообщили на горячей линии. Кроме того, в столице наблюдается дефицит бензина АИ-95. Ограничения на продажу бензина на московских заправках начали вводить в июне. В числе тех, кто установил лимиты, были «Татнефть», «Роснефть» и «Лукойл». Позже ограничения отменили. Однако уже в начале августа в Россию пришла вторая волна топливного кризиса.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну и последняя новость в заключение. В ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля обнаружили мощи князя Дмитрия Донского, сообщает сегодня пресса, ссылаясь на источник в Русской Православной Церкви. По словам собеседника агентства, работы начались из-за проседания плит пола, которое привело к угрозе разрушения надгробий. Были разбросаны кирпичные надгробные надгробницы склепа у южной стены собора, после чего реставраторам открылись три цельных белокаменных саркофага, принадлежащих захоронениям святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки. Конец цитаты. По итогам обследования выяснилось, что останки Донского оказались в полной комплектности, за исключением левой пяточной кости. Кости, не имея следов посмертных повреждений, характеризуются хорошей сохранностью. Конец цитаты, сказал источник. Частицы мощей, добавил собеседник агентства, будут перенесены в различные храмы РПЦ. И так у нас новости, которые привели к нам к этому часу. Редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Deutsche Welle. Отличные новости. Форум Daily, Медуза, РБК и в заключение о погоде за бортом.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Филадельфия. К концу недели будут грозы, причем местами очень сильные, и столбики будут потихонечку понижаться, сначала до 80, а потом и вовсе даже не будут подниматься выше 75 градусов по Фаренгейту. В целом на неделе становится уже даже 77-78 в Портленд метро Эри после жаркой погоды в четверг. В ближайшие дни будут сначала 70, а потом вновь 80 градусы при переменной облачности. В районе Большого Сиэтла будут 70 градусов впереди. Кстати, возможен дождик на выходных. Ну, а в целом это будет переменная облачность. В первой половине дня будет в основном облачная, собственно, та же, как и в Портленде, а во второй половине дня будет выглядывать солнышко. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, дорогие друзья, наши зрители, слушатели. Мы рады вас приветствовать из теплых краев. Лично я нахожусь в городе Джексонвилл, штат Флорида. И сегодня у нас в гостях пастор Александр Шевченко из Сакраменто, Калифорния. Сегодня наше интервью будет, на мой взгляд, на очень интересную тему. И, признаюсь, достаточно сложную тему. Спасибо, что пастор Александр согласился ответить на эти сложные вопросы. Мы сегодня с вами поговорим о страданиях, поговорим о судьбе от Бога, о Божьем провидении или предопределении от Бога. И первый вопрос, который я хотел бы задать, он звучит так. Может ли тяжелая судьба быть от Бога? И хочу сразу дополнить, что мы говорим в контексте верующих людей, людей, которые познали Бога, которые верят, что Бог все контролирует, что на все есть Божья воля. Вот в этом контексте, пастор Александр, пожалуйста, скажи, что ты думаешь, может ли тяжелая судьба быть от Бога?
1: Ну, прежде всего, если исходить из термина «судьба», то здесь надо быть осторожным, чтобы не впасть в такое языческое определение. Потому что понятия очень растяжимые. И если бы только Бог контролировал все процессы нашей жизни, или, скажем, если бы мы были абсолютно послушны Богу, так как это было в жизни Иисуса Христа, тогда да. Тогда можно определенно и однозначно сказать «да». Даже крест Голгофский, даже страдания определенные – это однозначно от Бога. И как бы люди не объясняли эти все моменты в жизни Христа, а люди объясняли по-разному, что Бог его оставил, посмотрим, придет ли Илия помочь ему. Если бы он был угоден Богу, то этого бы не случилось. Это все интерпретации человеческие. Но мы точно знаем, что Христос шел, как написано. Потому он очень часто повторял фразу «Да сбудется реченное через пророка». И потому страдания, которые постигали Христа, они были от Бога. Но в нашей жизни это не так, потому однозначно присутствуют какие-то элементы в нашей судьбе, в нашей жизни, которые от нас зависят и по нашей вине случаются. Потому сказать однозначно, что в жизни верующего человека все происходящее от Бога, я считаю, что это крайне кальвинистический взгляд. Я так не думаю. Есть ряд факторов, которые возникли в нашей жизни, в нашей судьбе, по нашей вине, по нашим ошибкам, я так думаю. Вот. Потому что от Бога все равно приходит добро и благо. Всякое даяние доброе, все доброе приходит от Бога, от Отца Светов или Святов. Но мы, конечно, понимаем, что и понятия блага у нас разные. Когда мы говорим «благо», «от Бога всякое добро приходит», у нас опять понятия разные. Потому что для меня добро – это хорошая работа, для меня добро – это хороший достаток, для меня добро – это уважение и почет. А Бог исходит как бы с интересов вечности, Он смотрит с другой перспективы. Насколько я развиваюсь как человек, насколько мой дух развивается, насколько я рассматриваю свою жизнь и конкретный фрагмент этой жизни с перспективы вечности. Потому он занимается нашим воспитанием. И там в послании к евреям где-то написано, что когда нас воспитывают, даже земные родители, то это не выглядит как благо. Мы плачем, нам больно, но с перспективы вечности, если смотреть с той стороны, это благо.
0: Я хочу уточнить, Александр, ты сказал, что возможно, что это из-за наших ошибок, то есть из-за неправильных выборов, решений человека, вот и постигла нас такая судьба.
1: Разумеется.
0: Что я имею в виду, тяжелая судьба от Бога, это, например, вот тяжелые супружеские отношения, например, когда муж с женой живут как в аду, и вот они мучаются, или финансовые трудности какие-то, рода несправедливости, или болезни, например. Да. Но это еще один сложный
1: Богдан,
0: вопрос.
1: Если исходить из оригинального Божьего замысла, ни в коем случае нельзя даже предполагать, что Бог является автором вот этих всех трудностей, когда ссорится муж с женой, когда не хватает финансов прокормить семью, когда человек болеет и не может поправить здоровье. Я, конечно же, ни в коем случае никогда не подпишусь под тем, что Бог является автором такой судьбы человеческой. Но когда мы смотрим, что сегодня происходит в мире в частности, например, сколько всяких эпидемий, сколько портят продукты сознательно, они хотят, чтобы они не портились, эти продукты, лежали долго на полках магазинов, но мы понимаем, какой ценой это достается людям. Почему так много людей стало болеть? Потому что. И Бог не является автором этого. А то, что это происходит, то, что это случается, это результат гордости человеческой, алчности человеческой, жадности человеческой. Вот и все.
0: Алекс, очень коротко вопрос болезней. Как ты считаешь, это откуда болезни?
1: Ну,
0: от Бога, от дьявола?
1: Да, если в общем смотреть, то, разумеется, Бог не является автором болезни. То, что Бог может в любых обстоятельствах сопутствовать человеку и даже зло обращать в добро, как Иосиф сказал своим братьям, вы замышляли сделать мне зло, а Бог обратил это в добро. Это отдельная тема, это другая сторона монеты. Но сама болезнь, она никогда не является авторством Бога. Вот. Потому, как я сказал, это всякие процессы.
0: А может ли Бог допускать? Может ли Бог допускать болезнь, вот как в примере с Евом, например?
1: Я считаю, что да. Да, Бог может допускать разные обстоятельства, но опять
0: включая
1: же,
0: болезни.
1: Включая болезнь.
0: Вот одна цитата из Библии, Иова, 38 глава, первый стих, где Иов задает Богу вопросы по поводу его ситуации сложной, включая вот болезни. «И Господь отвечал Иову из бури, кто сей, имеется в виду, кто ты, Иов, омрачающий провидение Божье словами без смысла». Новый перевод говорит, кто ты, человек, что мой замысел Божий, имеется в виду, омрачаешь своими словами, глупыми вопросами. Можешь прокомментировать, пожалуйста?
1: Ну да, Бог молчал. В основном Иов спрашивал Бога. И у Иова были справедливые вопросы, как ему казалось, очень актуальные вопросы. Где ты? Почему ты это допустил? За что? Я служил тебе, я ходил перед тобою. То есть человек пытается найти объяснение, и оно и понятно. Любой здравомыслящий человек хочет найти ответ на происходящее. Тем более, если мы живем с учетом Бога, если мы верим, что Бог над обстоятельствами, над болезнями, над страданиями, если ему все покорно. И проще, наверное, атеисту в такие моменты. Он просто понимает, случилось то, да и случилось, без объяснений. А верующий человек, имея массу обетований в священных писаниях и веруя, что Бог есть, он начинает задавать эти вопросы, он хочет разъяснения, у него внутри конфликт, у него опыт жизни и богословие, в которое он верил, которое исповедовал, оно не стыкуется, он ломается внутри, механизм не работает, формула не работает, и потому человек задает логичные вопросы, а Бог молчит, и молчит, и молчит. И друзья уже помогают ему разобраться в этом. А друзья там своя линия, что все это не без причины. Как бы причина в тебе. Ройся в себе, копайся в себе. Иов говорит, да Бог-то может нарыть и у любого из нас. Сколько угодно. Потому я не считаю, что эта формула правильная. Короче, вот так они проводят время. И тут в конце уже книги Иова, это же его автобиографическая книга, он же сам о себе пишет, вдруг заговорил Бог. И Бог начинает ему задавать вопросы. Вообще, а где ты был, когда я творил Вселенную? А где ты был? Ты можешь вообще вспомнить? Ты вообще был? Ты вообще где-то был, когда я все это творил, начинал? Когда я положил пределы? Он там много о пределах говорит. Я и смерти положил предел, вот такой силе огромной. А ты где был? И меня вообще не было, я вообще не при делах. И он говорит, а что ты тогда такие вопросы задаешь? Ты просто не можешь объяснить определенных вещей. И уже сегодня, спустя тысячи лет, глядя на историю Иова, мы понимаем, что смысл в этом был. Смысл колоссальный, смысл очень важный. В духовном мире происходили колоссальные процессы. Иов-то не знал, что Бог и дьявол, вот у них был такой разговор, если бы можно сказать, на повышенных тонах. Бог ему говорит, не трогай Иова, ты посмотри, он праведный человек. А дьявол говорит, да, праведный. Это все выгодно просто. Ну, короче, мы знаем эту историю. Да, пожалуйста.
0: Александр, я вот хочу заострить внимание на вот этом слове, которое место Писания процитировал, где написано, это было Божье провидение. Вот это слово, это как определено, допущено Богом. Это Божий был замысел. И мы видим, что его замысел был в том, чтобы Иов страдал, чтобы он терял детей, пережил смерть близких, потерял имущество, банкротство и сам полностью в болезни. значит, оказывается, да, на основании этого места Писания, это был Божий промысел, чтобы этот человек прошел через тяжелейшие страдания.
1: Однозначно. Однозначно. Есть версии, когда я
0: Значит,
1: слышал...
0: тогда может быть судьба тяжелая, вот подобная от Бога.
1: Да, но это нельзя рассматривать как наказание, как кару. Это
0: О,
1: была
0: это
1: одна
0: вот
1: из версий. Важная
0: мысль.
1: Это была основная версия друзей Иова. Они не могли найти другого объяснения, а Иов эту версию не принимал. И потому здесь был весь конфликт, и Бог сказал: вы неверно говорите обо мне, вы неверно говорите обо мне, вы неправильно объясняете происходящее. Вот, потому так нельзя объяснять вещи.
0: То есть чаще всего люди интерпретируют сложную судьбу как наказание от Бога, а Бог на эту ситуацию смотрит по-другому. Хоть человек и проходит страдания, но Бог это не видит как наказание.
1: Разумеется,
0: правильно?
1: Помнишь, там у Иакова или у кого написано: глядя на конец Иова от Господа, да, посмотрите на конец Иова, посмотрите на конец этой истории, ведь конец очень много объясняет. Вы сейчас смотрите на процесс, вы в середине процесса, вы ничего не видите, кроме боли и смерти детей, но посмотрите на конец.
0: Это нас приводит к следующему логичному вопросу: а стоит ли или можно ли задавать Богу вопросы, почему это происходит в моей жизни, почему вот такая сложная судьба выпала на мою долю, с целью, чтобы понять причину. Возможно, мне, как христианину, где-то нужно исправиться, покаяться, Бог чему-то хочет меня научить. Есть ли смысл задавать вопросы, почему это в моей жизни происходит?
1: Разумеется, смысл есть, его нет, этого смысла, но люди все равно задают вопросы, потому что она болит. Человек все равно ищет выхода из ситуации. И если Бог не отвечает, человек бежит к врачам, человек читает книжки. В любом случае он эти вопросы задает. Я повторяю, ситуация усугубляется еще и потому, что мы верующие, потому мы идем и к Богу, потому мы молимся. Но мои наблюдения показывают, что в большинстве случаев, к сожалению, люди не столько вопросы задают, столько указания дают Богу, что исцели, восстанови, помоги, развяжи ситуацию. То есть у людей уже есть представление о том, как все должно закончиться, как все должно быть. Потому люди в основном не интересуются мнением Бога, они интересуются силой Бога, чтобы выполнить свои желания. Это в этом
0: То есть ты думаешь,
1: проблема.
0: Когда люди проходят определенные страдания, люди у Бога как бы требуют или ожидают обязательного положительного решения в их страданиях, чтобы они ушли, чтобы ситуация развязалась. А ты думаешь, Алекс, что Бог думает по-другому?
1: Думаю, что
0: не обязательно, да. Что не обязательно Бог старается убрать эти страдания из нашей судьбы.
1: Думаю, что Бог преследует конкретную цель. И если бы человек задавал вопросы: Господь, а что ты хочешь сделать через это? Чего ты хочешь добиться? Почему ты возложил такой крест на мою судьбу? И убежден, что Бог бы начал говорить и что-то объяснять человеку. И было бы проще проходить через это, не было бы лишних вопросов, не было бы претензий, не было бы ропота, не было бы разочарований. По крайней мере, так много не было бы разочарований. Но у людей одинаковая однозначная установка. Один человек говорил так: Иов пострадал только потому, что он боялся. Причина всех страданий Иова – это страх. И он вычитал вот эту цитату у Иова где-то, он говорит: что чего я боялся, то меня и постигло. И люди развивают на этом такую теорию, что Иов сам виноват во всех этих проблемах. Он просто боялся этого, он дал повод дьяволу, дьявол использовал это как возможность досадить ему. Но это же ложное, в корне ложное объяснение всего происходящего. Поэтому, знаешь, еще что я бы хотел сказать. Есть люди, которые ищут причину настолько глубоко, они уже разрыли все могилы до третьего поколения и исповедуются и каются за грехи, которых не делали ни они, ни их отцы. Это еще одна большая проблема. И это как бы поиск решения, но человек идет не в ту сторону. Я считаю, если человек не знает точно или конкретно не знает, за что его там постигло это, не надо и искать, не надо ничего рыть, не надо. Если бы это было наказание, допустим, то Господь бы подсказал человеку. Я ни разу не наказываю своего ребенка, когда он представления не имеет, за что я вообще его наказываю, или почему я недоволен. Ну, представь себе, да?
0: То есть, значит, может быть такое, что Бог и наказывает, правильно, ну, как мы же написано это говорили, в Евреях?
1: Мы же это говорили, что идеальный вариант, Господь этого не хочет. Но видя нас и работая над нашим воспитанием, однозначно, Господь допускает какие-то моменты.
0: Значит, наверное, точнее или правильнее задать вопрос Богу не почему это происходит в моей судьбе, а Господи, в чем
1: целью?
0: Твоя воля? С какой целью ты это делаешь? Что ты хотел бы от меня в конечной цели? Правильно?
1: Да, я согласен с такой постановкой вопроса, какой должна быть моя реакция, чего ты от меня ожидаешь. Допустим, Христос, Он с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления и был услышан. Люди, чтобы быть услышанными,
0: но при этом пошел на крест, пострадал.
1: При этом пострадал, оно было услышан. Большинство из нас огорчаются, что как бы Бог меня не слышит. А что вы вкладываете в понятие «быть услышанным»? Ну, Он должен меня исцелить. Вот это единственный вариант быть услышанным. Единственный. Другого я не принимаю.
0: Ну, я думаю, это очень хороший пример. Я надеюсь, что это поможет нашим зрителям, что Бог слышит, и Христос был услышан. И, кстати, очень интересный факт, что в книге Иова написано, что это неправда, что Бог не слышит. Если обратить внимание на то, что это сказал сам Иов, который столько пережил страданий, и столько у него было к Богу вопросов, и в конце он делает вывод, что это неправда, что Бог не слышит. То есть Бог слышит, но Он реагирует не так, как мы ожидаем, не так, как мы хотим.
1: Совершенно верно. И Богом не получится манипулировать. То есть истерика, там посты закладывает. Они больше даже не посты напоминают, а голодовки. Это забастовка коллективная. Мы будем бастовать, мы будем поститься. Как пророк Исаия говорит, вы не так молитесь, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Вы даже в день поста вашего творите волю вашу. То есть человек говорит, не слышишь меня, я буду поститься. Я так буду давить на тебя, что ты сломаешься практически. Вот это, конечно,
0: ошибка,
1: не работает.
0: Ошибка людей в том, что люди требуют ответа или требуют положительного ответа от Бога,
1: правильно?
0: У людей
1: представление об ответе очень узкое. Если ты сделаешь так, как я тебе сказал, тогда ты мне ответил, тогда ты меня услышал. Если ты не сделал, значит, ты меня не слышишь.
0: Сразу напрашивается вопрос, а как насчет такого, такой теории, как провозглашение, что нужно провозглашать, я вот с верой, я исповедую, я говорю, и вот на основании этих обетований будет так, как я сказал.
1: Ну, это отдельное немножко ответвление такое в нашей беседе. Мне кажется...
0: Если коротко.
1: Да, я всегда держался понимания в вопросах исповедания. Это если ты сердцем веруешь, тогда устами исповедуй. Я веровал, пишет апостол Павел, и потому говорил. Я не считаю, что это правильно выдавать желаемое за действительное. Я на днях имел разговор с одним молодым человеком, он наслушался всех этих теорий, и он говорит, но ведь написано, ранами Иисуса вы исцелились, вот я и принимаю это как действительное. Я считаю, что это неправильно. В целом, да, Христос взял на себя немощи и болезни, но в частном порядке, в частном случае, все равно мы должны исследовать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вот потому брать и просто исповедовать «я здоров», «я богат» — это скорее ложь, это самовнушение, это такое позитивное мышление, это то, что некоторые сейчас очень сильно раскручивают. То есть ты рисуешь себе картину будущего, ты просто это провозглашаешь, исповедуешь, и оно приходит в твою жизнь. Это не библейское учение.
0: Следующий вопрос. Что, допустим, если это было допущено какое-то наказание с целью воспитания, вот Бог допустил в судьбу христианина, и человек уже покаялся за все, перед всеми извинился, готов исправляться, улучшаться, готов на все, но Бог все равно молчит. Вот Бог молчит и не отвечает на вот вопрос, за что или с какой целью Бог допустил это страдания в его жизни. Как вот быть верующему человеку в такой ситуации?
1: Я мыслю следующим образом. То, что я не могу поменять, я просто должен принять. И в Библии есть достаточно много текстов о том, чтобы мы учились принимать. Тот же Иов, о котором мы сегодня много говорим, в чем был его главный вывод? Он сказал, неужели только доброе мы будем принимать от Бога, а злого принимать не будем. Когда он это сказал, написано, он не согрешил своими устами и не произнес ничего неразумного о Боге. То есть практически он озвучил трезвую доктрину, если так позволено сказать, которой стоит прислушаться. Неужели мы только добрые будем принимать от Бога? А есть испытания, и мы должны их принимать. Как сказал ангел Иосифу о Марии, не бойся принять Марию. А он боялся. Как это принять? Как я это объясню? Я вообще не понимаю, как она забеременела, от какого ангела? Как это можно принять? Вот. И Бог ему подсказывал, не бойся принять. Есть вещи от Бога, которые ты должен просто принять. Ты сейчас не можешь это объяснить, но ты можешь верою принять, что так надо.
0: Какую все-таки главную цель преследует Бог в подобных сложных или по-нашему ужасных ситуациях, в которые оказываются люди сегодня? Главная цель Бога.
1: Да, это глубокий вопрос. Здесь несколько целей, как мне кажется. Я же тоже человек, ну, очень с узкими взглядами своими, но мне кажется, Бог преследует несколько целей, очень коротко. Одна из целей, например, поразил Господь дитя, ребенка, который родился у Давида и Версавии. Ребенок вообще здесь ни при чем. Это вообще не его выбор. Он младенец. Он еще не сделал ничего, ни хорошего, ни плохого. Он даже на уровне своего развития, даже интеллекта своего не может понять, откуда эта боль. Он просто кричит день и ночь. И все. То есть мы сейчас не о Давиде говорим, мы сейчас о ребенке говорим. Но работа-то в этот момент происходит над Давидом, и это не просто наказание Божье. Это очень легкое поверхностное объяснение. Бог наказал. Вот так вот. Наказал и все. Это очень поверхностное объяснение. В любом божественном наказании присутствует цель и смысл этого воспитания. В любом. Если в наказании Господнем не преследуется цель воспитания, тогда это избиение, тогда это месть. Почему тот же текст послания к евреям написан «Кого Бог любит, только тех наказывает». Это очень интересно. Если речь идет о детях, да, если я не мотивирован любовью в процессах воспитания, значит, буду избивать. Значит, ах так, ну поговорим, кто из нас сильнее. То есть у моего ребенка выбора нет, он из дома убежать не может. Он слабее меня, он зависим от меня, и я на нем отрываюсь. Это избиение. Потому если посмотреть на любую тяжелую ситуацию, скажем, Давида, работа-то над Давидом происходит. Давид, который не мог выбраться из этого капкана, в который он попал, с Версавия, потом убийство ее мужа, перестал писать песни, перестал переживать присутствие Божие, свежесть исчезла, осунулся, не спит, не ест. А как его вытащить? Как его вытащить из этой ямы, из этого колодца, в который он провалился? Уже год, как он там сидит, уже ребенок родился от блуда. Вот Бог и берется за такой процесс. Да, и вытаскивает Давида. Ребенок-то умирает, но этот ребенок – это жертва, невинная жертва, святая жертва ради искупления виноватого. Ради искупления виноватого. Это цена. Это цена ради искупления виноватого. Поэтому я полагаю, что есть отдельные люди, которых Бог избирает для такой цены, чтобы мы, глядя на них, в нас происходят очень сильные процессы. У Евгения Евтушенко есть потрясающее стихотворение, называется «Карлица». Карлица – карлик, мужчина, карлица – это женщина низкого роста, скрюченное тело. И он наблюдает такую сцену, как она идет по городу. И как все оглядываются, как все смотрят. И там влюбленные парень с девушкой обнялись и смотрят на нее дико, и потом еще больше обнялись. То есть она производит какую-то работу в обществе, она как жертва определенная. И Евтушенко заканчивает стихотворение таким четверостишьем. Он говорит… И как нам от счастья не впасть в безучастность, чтоб каждый счастливый кого-нибудь спас, как часто спасает чужая несчастность от чувства несчастности собственной нас. Чужая несчастность спасает от чувства несчастности собственной нас. Когда мы смотрим, сколько происходит горя, страданий, мы едем и говорим: «Господи, благодарю Тебя». Сколько раз я еду домой после тяжелой беседы в офисе с каким-то человеком или разбирал какую-то семейную ситуацию, я реально не вру, Богдан, я еду, у меня текут слезы, я говорю: «Господи, я не знаю, почему Ты так ко мне милостив, что в моем доме мы не ссоримся. Я просто Тебе благодарен».
0: Алекс, если можно вот сузить ответ более конкретней, ты сказал несколько выводов, несколько целей, которые преследует Бог. Если можно еще раз перечислить вот эти цели, которые преследуют Бог в сложных ситуациях и судьбах?
1: Ну вот я считаю, что отдельные люди, если речь идет о святых людях, о чистых людях, о невиновных людях, если это не вариант как бы наказания за какие-то вещи, а это избрание на такую судьбу, на такой крест, я считаю, что эти люди избраны Богом для того, чтобы менять наш мир, чтобы другие люди становились мягче, чтобы люди переоценили какие-то вещи, пересмотрели, чтобы люди потянулись к Богу, чтобы люди стали милосерднее. Помнишь, в Ветхом Завете была даже заповедь такая, когда ты собираешь виноград на поле, там, колосья, оставь, все не собирай, есть еще бедные, оставь. Пусть рука твоя протягивается к бедным, да, ты смотришь, Бог тебе дал, опять Иов, он все его богословие начинается «Бог дал». Если не понимать, что Бог дал, Бог взял, то тогда претензии. А что ты взял мое здоровье? А что ты взял моего ребенка? Это мой ребенок. А ты что вообще взял? Это что, твое? Но когда ты понимаешь, что Бог дал, тогда Бог взял. Когда Авраам понимает, что Бог дал Исаака, потому что без Бога пробовал, больше 20 лет ничего не получается. Да больше, чем 20 лет. Это со дня обетования только прошло там 20 с чем-то. То есть можно и отдать, а по-другому ты не можешь отдать, потому что Бог, получается, в наглую забрал моего сына.
0: Можно ли сказать, что, или правильно ли так считать, что Бог допускает сложные ситуации с целью, работая над характером человека?
1: Однозначно. Или, однозначно. Если вернуться к истории с тем же Давидом, ребенок умер. Давид пролежал на полу несколько дней на земле и не ел. Потом только попросил хлеба, ел. Все удивились, говорят, странно. Ребенок умер, сейчас все начинают плакать. Сейчас только начинается траур. А Давид уже поменялся. Давид уже был другим. У Давида уже произошел переломный момент. Давид с этого дня стал другим человеком. Поэтому очень много в нашей жизни страданий таких, они способствуют нашей растяжке, нашему развитию. Иосиф, не будем тратить время, любой человек, он растягивается. Скажем, я считаю, что день, в который фараону приснился сон, ночь точнее, в которую фараону приснился сон, и позвали Иосифа, Иосиф уже был готов не мстить братьям. До этого дня у него все равно сохранялась какая-то обида, то есть он все равно объяснял, загубили мою жизнь, как вы так могли? Иосиф все равно носил в себе какое-то огорчение. И если бы он стал премьер-министром Египта, он первое, что бы сделал, нашел бы того Иуду, который продал за 20 серебряников, он бы его сам задушил, как я говорю. Он бы его просто убил за то, что тот так разрушил его жизнь. Но это же очень примитивное мышление, понимать, что один человек, какой-то там завистливый человек, так мог разрушить жизнь Иосифа. Это же очень примитивно. Вообще, а где Бог? Неужели люди имеют такую степень власти над нашей жизнью? Вот я смотрю на себя и думаю, я смотрю, как люди часто обижаются на ситуации, как люди винят отдельных людей, мужа, жену, президента, пастора. Я думаю, ну как же так? Вы же верующие. А где Бог? Я всегда задаю вопрос, а где же Бог в этом всем? И потому я считаю, что вера в Бога в ситуации с Иосифом как раз в том и заключалась, что Бог над всем, значит, Бог это допустил. И должно выйти из сердца вот это огорчение, и когда братья уже пришли и поняли, что случилось, уже отец умер, и они опять пришли к нему, и у них все равно страх. Может быть, отец удерживал Иосифа от мести. Иосиф говорит, успокойтесь. Он плакал вместе с ними. Успокойтесь.
0: То есть это неправильно обвинять людей, конкретных людей, в подобных сложных ситуациях, что вот моя судьба вот такая ужасная. То есть над всем этим все равно есть Бог.
1: Да, люди это сделали, да, зависть человеческая делает зло, но я-то человек верующий. И если это приключилось в моей жизни, я все равно считаю, что Бог допустил.
0: А если сделать вот вывод итог нашей беседы, значит, цели, которые преследует Бог вот в сложных ситуациях, в страданиях, значит, допускается, что Бог, возможно, наказывает, но только любящих, того, кого Он любит. Второе, что, возможно, Бог работает над характером человека, потому что для Бога это ценно. третий вариант, что Бог, возможно, через определенные судьбы, которые Бог избирает, Он влияет на общество в целом. 100%. Влияет, колоссально влияет их примером, как они проходят эти страдания. Правильно?
1: Да, Алекс? Да, да. И особенно вот это последнее. Понятно, что характер меняется. Понятно, что вера утверждается у человека. Вот как ни парадоксально, вера у верующего утверждается, а неверующий отпадает. Наоборот, неверующий разбивается, неверующий, сомневающийся человек, наоборот, разбивается. Вот посмотрите, 5 глава Коринфянам, кажется, 2 послание, там написано: «Все евреи прошли сквозь море, все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одну и ту же...» Там 5 раз слово «все» употребляется. «Все крестились в Моисее». «Все». Но не о многих из них благоволил Бог. И дальше начинается выборочный такой, да? Некоторые из них роптали. О, что это, как это понять? Некоторые. Вот они все. А как ты знаешь вот этих некоторых? Как ты их можешь вычленить? Как ты можешь их выявить, вот этих некоторых, которые маловерные и начнут роптать при любых трудных обстоятельствах? А когда эти обстоятельства случаются? Вот все видят славу Божью, все живут хорошо, всех Бог кормит, о всех заботится. Потом раз на 3 дня забирает еду и воду. И сразу проверяются люди вот именно в этот отрезок, в эти 3 суток. Наверное, нас вывели сюда погубить. Это подстава, я вам точно говорю. Нас подставили. Моисей с Богом нас подставили. Откуда такие теории? Откуда? В море раздвигалось. Армия фараона... Откуда такие теории? Как они могут вас жить? Вы свидетели чудес. Как вы такому? Потому Богу это очень обидно слышать. Это огорчает, это ранит очень сильно. Он просто решил проверить вообще. А вы верующие? Вы вообще верите, что когда у вас нет воды, и ребенок просит воды, а у вас ее нет, вы вообще верите, что я это вижу, я это учитываю? Или вы не верите?
0: Алекс. Я извиняюсь, наше время быстро бежит. Я хочу подойти к центральному вопросу, который, я думаю, очень интересует наших слушателей. Цитирую Иова, 42 глава, с первых стихов там написано следующее. «Ты все можешь, и что намерение твое, имеется в виду Божье намерение, план, не может быть остановлено». То есть Иов заявляет, что то, что Бог запланировал, то, что намерение Божье, оно не может быть отменено, не может быть остановлено. Да. Очень серьезное заявление. И вот здесь вот центральный вопрос.
1: Пожалуйста.
0: Есть ли смысл молиться? Есть ли смысл брать посты и просить у Бога, чтобы Бог отменил это намерение, отменил вот эти планы, вот эту судьбу Божью тяжелую в моей жизни? Если написано, что не может быть остановлено, тогда зачем молиться?
1: Да, супер замечательный вопрос. Для иллюстрации тот же Иов и, скажем, Ниневия. В случае с Ниневией они молились и постились. Даже маленькие дети, даже скоту не давали. И Бог поменял свои решения. Почему? Потому что это рассматривалось как наказание. Потому что их вина была в том, что их могло постигнуть. Потому Бог так настойчиво и пророка посылал, и говорил, здесь условие. Оно не звучало как условие, если вы покаетесь, то я отменю, если не покаетесь. Это звучало как приговор. Через 40 дней Ниневия будет разрушена. И пророк ходил по городу, на 2-й день, говорит, так, 39 дней Ниневия будет разрушена, 38, 25 дней Ниневия будет разрушена. И вот все, что слышали эти люди каждый день. И когда они покаялись, то пророк говорит, я так и знал, что ты Бог милосердный. Потому в таких случаях, да, если Дух Святой обличает человека, если человек попал в скрутные обстоятельства, и он знает, за что он туда попал, вот у нас семья одна в Сакраменто, пожизненный срок дали человеку за то, что в пьяном виде сделал аварию и убил погиб человек во время аварии.
0: То есть, если это наказание от Бога, если это идет процесс воспитания, тогда есть смысл молиться.
1: Да, и вот этот мужчина, который...
0: Потому что Бог милостив.
1: 100%. Вот этот мужчина, который сделал эту аварию, отсидел 13 лет, и его выпускают, хотя ему дали пожизненное. Но у этого человека ни одного нарушения. Этот человек молился просто все 13 лет. И молитва была, Господь, ни вопросов, ни претензий, я виноват. Если можешь, дать мне второй шанс, дай мне второй шанс, помилуй меня. Но милости не могут требовать. Милость оказывает. Ты не можешь заслужить милость. Милость с той стороны оказывает. Хотят — окажут, не хотят — не окажут. Вот. Потом в таких случаях однозначно стоит поститься, молиться, но о себе. Не надо Бога переламывать. Я хочу еще раз сказать. Милость нельзя заслужить. Ее могут оказать, если захотят. А вот в ситуации с Иовом здесь не наказание. Здесь провидение, действительно. Здесь замысел очень глубокий. Здесь очень много вещей завязано. Здесь пример. Человек оставит после себя образец и пример и Божьей верности и силы, и своей верности Богу, бескорыстной любви. Это потрясающая иллюстрация. И не только на земле, и всю вечность мы будем знать, кто такой Иов. Вот. Поэтому в этих случаях нет смысла переламывать Божье определение.
0: Я думаю, это очень важный момент, который, Алекс, ты подметил. Ты меня опередил, это был мой следующий вопрос по поводу Ниневии. Почему Бог Иова, скажем, ну некоторые думают, или наказал, или послал такую тяжелую судьбу, и не отменил своего решения. А вот в истории с Ниневией Бог сказал слово, приговор, город будет разрушен, да. А потом раз — и отменил решение, отменил наказание. И вопрос был, почему Бог иногда свое решение отменяет для кого-то, а для кого-то нет, человек проходит страдания до конца. И вот ты ответил, я хочу, чтобы наши зрители еще раз услышали этот важный вывод, что в истории с Ниневией это было наказание от Бога.
1: Да.
0: И Бог отменил, это да. Еще раз подтверждает да. Божью любовь к да. людям, подтверждает милость Бога к людям, что Бог отменяет да. свой приговор. И тогда в этом смысле есть смысл молиться и просить Бога о милости. Но возвращаясь вот к истории с Иовом, если это Божье провидение, если это Божья воля, чтобы ты прошел такими страданиями, тогда вопрос снова, есть ли смысл молиться и просить Бога об избавлении, если это Божья воля, провидение Божье?
1: Ну, как бы пытаться переломать Бога, да? Пытаться убедить Бога, думаю, что нет. Даже тот же Христос и Иов, они не молились.
0: Значит, наверное, важно понять, или это наказание, или да. это Божье определение, это Божья это, воля.
1: Это не так сложно понять.
0: А как это понять?
1: Потому что если это действительно наказание, человек это знает. Я уже сказал, не надо рыться, совести, не надо рыться духе, до третьего да? поколения назад и искать, как один человек говорил, а на какой улице ты жил? В смысле? Ну, как называлась улица? Ну, там улица Революции в Петербурге. О, вот за это ты несешь. Я несу за то, что я жил на улице Революции. Да-да-да, вот за это ты несешь наказание. Это ко мне никакого отношения не имеет. Название улицы, те события, которым я совершенно не причастен. Твои предки причастны. Чушь все это. Просто чушь. На это не надо обращать вообще никакого внимания.
0: То есть, если это Божье провидение, то тогда не стоит молиться, чтобы Бог избавил.
1: Разумеется.
0: Важно просто понять.
1: Да, потому если Господь действительно наказывает человека, человек об этом знает. Человек об этом знает. Он должен перед кем-то извиниться, покаяться, вернуть награбленное. Он будет это знать. Бог в этом заинтересован, показать человеку.
0: А если как он человек, это будет знать?
1: Бог ему это
0: укажет. Да?
1: Совесть в духе, люди, свидетели, факты. Он будет это знать. А если это судьба такая, как вот мы о Христе даже говорили, что он сильным воплем молился. А о чем он молился? Главный вопрос. Он не молился поменять это определение, хотя мог. Он Петру говорит, я могу попросить отца, и он пошлет 12 легионов ангелов, и я буду избавлен от этого. Но он молился о себе, чтобы он на такое не замахнулся. Он молился, впрочем, не моя воля, а твоя да будет. Он молился, смирил себя. Был послушен до смерти. Вот главная причина борьбы всей. Вот главный эпицентр, где сосредоточен весь стресс, все напряжение. Когда человек молится, Господи, дай мне остаться верным Тебе и доверять, что в этих обстоятельствах Ты со мной, и таково Твое провидение для меня. Потому что меня расшатывает, мою веру колеблет. И мне очень сложно, потому что такой человек в основном молится о себе, чтобы Бог помог ему. И ангел приходит в Гефсиманском саду и укрепляет Христа на путь страданий. ангел от Бога приходит, укрепляет Христа. Вперед, вперед, вперед, вперед.
0: Впрочем, не Алекс, хочу процитировать очень интересное место Писания, которое ставит в тупик многих верующих. Это Псалом 89, 10 стих. Okay. Там написано следующее. «При большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Вопрос, как правильно понимать это местописание? Значит ли это, что Бог специально предопределил, чтобы наша жизнь на земле была невыносимо сложной, в трудностях и в болезнях? То есть нам не светит ни отдых, ни здоровье, ни наслаждение?
1: Нет.
0: Прокомментируй, пожалуйста, это.
1: Я считаю, что это неправильно так понимать. Богдан, мы на земле, мы не на небе, мы на земле. Здесь много стресса, здесь много напряжения, здесь есть враг, который заинтересован. Враг не просто наш, враг Божий, который понимает, что Богу он лично досадить не может, но детям его может. И он начинает, вот эта борьба, она на нас сказывается, так или иначе. Плюс, если наши души искуплены Христом, то тело еще не искуплено. А душа наша вечная помещена во временное тело. И Павел говорит: бедный человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Духом моим я нахожу удовольствие в законе Божьем, а в теле моем, в плоти, вижу другой закон, который делает меня пленником закона греховного. Бедный я человек, что мне делать? Потому это все страдания, о которых пишет Павел, что мы изнываем, мы воздыхаем, желая искупления тела нашего. Мы ждем, когда произойдет искупление тела, так как произошло искупление души, через воскресение из мертвых. Это все же страдания. Конечно, страдания. Ты воздыхаешь, даже не замечаешь. Почему мы воздыхаем? Потому что все это давление определенное, и его очень много с разных сторон, потому что мы на земле. Но придет время...
0: Страданий не будет только на небе.
1: Страданий не будет, слез не будет, и оригинальный Божий замысел, чтобы их не было, и болезней не будет во имя Иисуса.
0: Спасибо, Алекс. Римлянам 8 глава, 28 стих, известное местописание. «Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Здесь часто его истолковывают, что все, все абсолютное, плохое, хорошее, понятное, непонятное, все, все, все от Бога и все ко благу. Вопрос, к кому относится этот текст Писания, к верующим или к неверующим? Правильно ли думать или понимать, что все, что в жизни происходит, потому что там есть слово «все», на это есть воля Божья? Ну, давайте начнем вот с этих вопросов.
1: Нет, однозначно к верующим. Там же написано только «любящим Бога». Это «любящим Бога». Угу. Это отношение мое к Богу. Потому сразу...
0: То есть человек должен быть уверен, что он сам любит Бога.
1: Разумеется.
0: Не просто приходит в церковь по воскресеньям. Разумеется. Не просто вот такой религиозный прихожанин.
1: Да. Да, да.
0: А он любит Бога.
1: Это особая категория людей.
0: Важная деталь, могут... да? Что это те люди, которые любят Бога.
1: Очень важная деталь. Это не просто мы поделили людей верующих и неверующих, а это действительно любящим Бога. Это особая группа людей, которые, как Давид, они интересуются волей Божьей.
0: То есть они... это выше, чем просто называется, чем просто верующими ходят по воскресеньям.
1: Совершенно верно. Любящим Бога, все содействует ко благу, это ну, как бы ни развязалась ситуация. Короткая иллюстрация. Павел видит видение, муж македонянин во сне видит, что «приди, помоги нам». Они приходят в Македонию, в Неаполь, кажется, там первый город Македонии. Он попадает в тюрьму, его избили. Куча вопросов. Что за видение? Чем закончилась евангелизация? Но они не задают таких вопросов. Вообще нет вопросов. Воспевают Бога, прославляют. Землетрясение, уверовал страж темничный, их выгнали с Македонии через сутки. Я думаю, так это же и был тот македонянин. Вот его душа и звала на помощь, вот он и звал. И Бог видел, что он готов к покаянию. А как ты ему донесешь Евангелие, если ты не попадешь в тюрьму? Он же работал стражем в тюрьме. Вот где ты его еще встретишь? На работе. Угу. Так это мы сейчас начинаем понимать. Задним числом мы начинаем понимать. Вау! Я туда зашел, сделал работу, и меня выкинули. А когда ты не доверяешь Богу, тебе кажется, вот это да, наверное, ложное видение. Почему Господь ты допустил? Нас побили. Потом куча вопросов возникает, и ты не можешь воспринимать все как содействующее ко благу. А когда ты доверяешь Богу, и живешь по воле.
0: То есть, Алекс, ты вот подметил деталь, что их побили, то есть они прошли страдания определенные. И можно сказать, почему Бог не защитил, почему
1: вопросов
0: Бог
1: не
0: избавил.
1: Задавали.
0: И вот здесь вот, вот именно и работает вот это место Писания, что любящим Бога все абсолютно, включая и страдания, правильно?
1: И тюрьму,
0: содействует
1: и тюрьму,
0: ко благу,
1: которые не попали. Да.
0: И тюрьма, и побили, это все равно во благо. 100%. То есть, значит, глубоко верующий человек должен понимать, что если он любит Бога, если он уверен, если он глубоко искренне верующий, что в его судьбе все содействует ко благу, даже какие-то страдания.
1: Все содействует ко благу.
0: А может ли быть, что вот трудности или какие-то, ну, судьба очень сложная или ужасная, она может быть от дьявола? Мы сейчас вот затронули несколько аспектов, что это может быть от Бога, это может быть из-за определенных ошибок человеческих, неправильных выборов и решений. А может ли это быть от дьявола?
1: Если человек не знает Бога, разумеется, дьявол издевается над ним в самом прямом смысле слова. Мы смотрим на огромное количество людей, сразу вроде бы любят.
0: То есть это
1: друг
0: относится
1: друга.
0: К верующим или к неверующим?
1: Я сейчас о неверующих людях говорю, как о крайней, крайней такой группе людей, которых тоже постигают страдания. Прямо ты смотришь, ну как на зло, как вот... Как вот, ну только-только что-то сложилось, там ждали друг друга долго, только поженились, там раз он заболел или там еще что-то. И, например, есть у Константина Симонова потрясающее стихотворение, которое было номер один стихотворение во время Второй мировой войны. «Жди меня, и я вернусь». Он писал любимой девушке. «Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда устанут ждать и друзья, и мать». И он там пишет: «Выпьют горькое вино, запомин души. Жди и с ними заодно выпить не спеши, я вернусь, ты спасла меня ожиданием своим». Все читали это стихотворение во время Второй мировой. А потом закончилась война, он вернулся к своей любимой девушке, они поженились, прожили, если не ошибаюсь, 10 лет, рассорились и развелись. И ты думаешь, как? Как? Вы же легенда, на вас же вся страна равнялась. Вы же без ума любили друг друга. Кто так поиздевался над вами? Дьявол. Дьявол издевается над людьми, действительно разрушает судьбы людей.
0: Значит, по отношению к неверующим понятно. А вот по отношению к верующим, может ли дьявол влиять и допускать определенные сложности, страдания, болезни, разного рода сложностей на верующих людей, которые либо отступили от Бога, либо как-то духовно охладели, либо еще по каким-то другим причинам, вот влияние дьявола на верующих.
1: Да, здесь тонкая грань, я здесь боюсь судить однозначно, Богдан, и вряд ли я хочу это делать, но я думаю, что да, это возможно, это допустимо, но все равно Бог какую-то границу ставит, какой-то предел. Даже в таких государствах, тот же ИГИЛ, Восток, Ислам, все равно везде есть границы. Ты смотришь, например, там в книге Откровения, Бог даже дни посчитал. Вот такое количество дней, Бог определил даже меру, там третья часть земли погибнет, форму наказания определил. Время определил, регионы определил. Все равно даже такие вещи, где дьявол бушует и рвет и мечет, все равно Бог определяет меру и все равно Бог контролирует все.
0: В истории с Иовом он же был верный Богу, человек праведный, то есть можно сказать был верующий, и дьявол имел к нему доступ вот через определенные сложности.
1: Но каждый раз оговаривалось. Мера, что ты можешь, чего не можешь. Помнишь, да? Там два или три раза не разговаривают, дьявол
0: то
1: и Бог.
0: То есть Бог допускал, и Бог разрешал, чтобы было
1: меру.
0: Страдание через болезни, через смерти. То есть Бог разрешал.
1: Да.
0: Вопрос вот, Алекс, следующий. Почему или как Бог выбирает или решает, кому, кто должен прожить вот эту судьбу? Вот эту судьбу такую праведника, которую, как мы сказали, что через его пример он влияет на общество. Ну а что, если вот я смотрю на этот пример Иова, и я думаю, спасибо, но я не хочу быть таким примером. Не хочу прожить, не хочу так влиять. Боже, упаси и сохрани. Вот как Бог выбирает?
1: Как в том фильме, где он Ноя играет, вот этот фильм, и там, как он уже устал, этот актер, и И он вышел на улицу, думаешь, наконец дождь пошел, а то спринклер работает, и трава поливается, да, и все равно дождя нет, все над ним смеются. И как бы Бог говорит, я люблю тебя. Он говорит, please love me less. Он говорит, пожалуйста, люби меня меньше. Этот человек говорит Богу, люби меня меньше, я уже устал. Ну, это шутка, понятно, это юмористический фильм. На самом деле, очень коротко, мне кажется, что у апостола Павла прекрасная рекомендация есть. Он говорит, сильные должны сносить немощи бессильных. И люди все равно делятся на сильных и слабых. И мне так кажется, я боюсь это утверждать однозначно, но я допускаю такую мысль, что Бог даже сознательно порует иногда людей или сводит людей в коллективе, сильных и слабых. Потому что этих слабых уже никто вытерпеть не может, их уже никто вынести не может, они уже всех достали. Только сильный, терпеливый, такой как Моисей, с кратчайшим характером, может вынести это общество и этих отдельных людей, не проклясть их, не прогнать, не убить. Не уволить, а вот может вынести. И так и в семьях иногда смотришь, думаешь, что такое досталось.

0: If you own gold, now is the time to sell. Free evaluations, no pressure. BellevueRareCoins.com.
1: Алекс, заключительный вопрос в нашем интервью. В чем, возможно, эту передачу сейчас смотрят неверующие люди, атеисты, которые колебаются в вере? Вот важный вопрос. В чем преимущество верующего человека? Если все равно страдают все, верующие и неверующие, проходят те же трудности, встречают боль, несправедливость, болеют одинаково, верующие и неверующие. В чем преимущество верующего? В чем смысл верить в Бога, если все равно мы на земле здесь все страдаем?
2: Колоссальное
1: преимущество христианина.
2: Колоссальное преимущество. Любой человек хочет быть уверен, что его слышат, его любят, с ним рядом проходят. Этот отрезок времени, как говорила мать Тереза, поднимая этих больных людей на улицах Калькутты, которых уже спасти невозможно. Большинство из них она хоронила, их не получилось спасти. Но сам факт, что он умирал на руках, и за него молились, и за него заботились, и ради него туда приехала эта женщина, менял очень многое. Это и есть забота и любовь Божия. Как сказал Христос, посетите в тюрьмах людей, оденьте голодных, вы это сделали для меня. И вот это Божье участие в моей жизни и будущее, куда я иду, главное, будущее, куда я иду, с кем я прохожу этот период жизни, это главное отличие верующего от неверующего. Да, это правда, что мы все страдаем. Да, это правда, если отдельный регион земного шара находится в войне, то мы все проходим через войну, или находится там неурожай, скажем, то и верующий, и неверующий терпят, но верующий человек его слышит. Бог с ним проходит этот отрезок времени, а неверующий. Вот самая яркая иллюстрация там все, это Иов и его жена. Они оказались в одинаковых обстоятельствах. Оба потеряли детей, оба потеряли имущество, оба потеряли авторитет и уважение в своем окружении. Как проходил Иов это? Он ей говорил, ты говоришь, как одна из безумных. А что она такое сказала? Она сказала, прокляни Бога, похули Бога и умри. Он сказал, неужели только добрым будем принимать от Бога? Потому Иов имел надежду. Иов все равно знал, что над обстоятельствами находится Бог. А эта женщина в Бога тоже верила, что Бог есть. Но Бог как бы предал нас. Бог бросил нас на растерзание этих обстоятельств. Вот, потому она несчастный человек. Такие люди, как правило, ломаются, спиваются, заканчивают жизнь самоубийством. Кроме физических, внешних страданий, их душа растерзана, их личность уничтожена, растоптана. Вот, вот и все преимущество.
1: Александр, ты сказал вот за Терезу, что вот она молилась за людей умирающих. Вот это и все преимущество верующих? Что просто за вас помолятся перед смертью? Или есть еще более какое-то преимущество
2: у христианина? В отдельных случаях Бог делает чудеса, в отдельных случаях Бог исцеляет, в отдельных случаях Бог восстанавливает, в отдельных случаях. Это не закономерность. Мы уже сегодня целый час говорим об этом. Это не обязательно, что все, о чем попросил Бога, он это быстро сделал, быстренько. Это не так.
1: Но Бог может, Бог силен
2: конечно,
1: это сделать.
2: Конечно, это отдельная тема о чудесах Божьих, о возможностях Божьих. Там даже в псалмах написано, что Бог накрывает трапезу в виду врагов. Он иногда сознательно делает, на виду у всех неверующих, всех скептиков, всех атеистов, Бог накрывает стол, чтобы все видели, как Бог отличает верующего от неверующего. Человека, который на него уповал и ждал и рассчитывал, чудес много, на самом деле очень много. Я больше 20 лет записываю эти все передачи с историями людей, и их очень много я выслушал, сотни тысяч таких историй. Потому Бог действительно творит чудеса. Но даже если этого не происходит, то в душе человека мир, доверие, успокоение, и он уходит в мир иной с Богом. А другой человек, как я сказал, спивается, ломается и заканчивает жизнь самоубийством.
1: Я вот очень сильно согласен с вот этим пунктом, который ты перечислил, мир. Я считаю, что вот одно из преимуществ христианина – это мир, независимо от обстоятельств, в которых человек проходит. Написано есть в Писании, «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, который превыше человеческого ума». И, то есть он логикой не объясним. Это вот именно вот этот мир в трудностях, в болезнях, то, что неверующий человек не может иметь. Это получает или